0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаридун Мукими, с рубрикой новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Состоялась встреча председателей Верховного суда Таджикистана и Экономического суда Содружества независимых государств. Маликшон Эмадзода представил мирную инициативу Таджикистана на конференции в Бресте. В Чолпон-Ате прошел форум глав регионов и городов-побратимов Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества. А теперь к основным новостям. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Таджикистан Рустама Мирзузуда с председателем Экономического суда Содружества независимых государств Германом Нурбаевым. Как сообщает Верховный суд, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития судебного сотрудничества в пространстве Содружества независимых государств, роль Экономического суда Содружества как важного координирующего органа судебно-правового взаимодействия, а также приоритетные направления деятельности Совета председателей Верховных судов государств-участников Содружества. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению судебного сотрудничества. В продолжении Герман Нурбаев встретился с судьями Верховного суда, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам судебной практики государств-содружества, путям совершенствования судебной деятельности и значению развития прямого профессионального диалога между судьями. Также он дал конкретные ответы на вопросы судей. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшон Эмадзуда принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся в городе Бресте, Республики Беларусь, по инициативе партии «Белая Русь». Как сообщили в партии, в работе конференции участвовали представители политических партий из 16 государств. Выступая перед участниками форума, Маликшон Эмадзуда подробно рассказал о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан, о десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений. В ходе мероприятия было отмечено, что развитие межпартийного сотрудничества способно внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога, а также дальнейшее развитие международных отношений. В ходе конференции приняли также участие чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтувар Сафарзода и руководитель общественной приемной Народной демократической партии Таджикистана в Российской Федерации Саидбек Мирзумудинов. Делегация специалистов сельскохозяйственной отрасли города Душанбе посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае в рамках развития международного сотрудничества. Об этом сообщил исполнительный орган государственной власти города Душанбе. Целью визита стало изучение современных технологий и обмен опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены образцы новейшей сельскохозяйственной техники, в том числе автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. В ходе мероприятия таджикские специалисты провели встречи с производителями сельхозтехники и китайскими экспертами, обсудив перспективы импорта и использования современных технологий в условиях Таджикистана. Кроме того, делегация посетила ведущие предприятия по производству сельскохозяйственной техники, где ознакомилась с производственными процессами и действующими стандартами качества. По итогам встречи стороны достигли договоренности о расширении технического и образовательного сотрудничества между Душанбе и городами Китая в сфере развития сельского хозяйства. Представители Таджикистана в ходе участия мероприятия 93-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Здоровья Животных в Париже провели двусторонние встречи с президентом Совета ВОА. Об этом сообщили в Комитете продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан. Сообщается, что в ходе форума были обсуждены вопросы профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления продовольственной безопасности и внедрения международных ветеринарных стандартов. В ходе встречи заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан Мустафа Муминзода с президентом Совета ВОА Сузанной Помбо заместителем генерального директора ВОА Бабой Саумаре и региональным руководителем ВОА по Центральной Азии Мерике Таутабаевым были рассмотрены вопросы развития ветеринарной отрасли, укрепления технического сотрудничества и подготовки специалистов. Перейдем к зарубежным новостям. 28 мая в культурной столице Шанхайской организации сотрудничества в городе Чолпан-Ата под председательством кыргызской стороны прошел форум глав регионов и городов-побратимов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в секретариате ШОС в Пекине, делегаты обменялись мнениями по актуальным вопросам в рамках развития межрегионального сотрудничества, в том числе в плане углубления торгово-экономических и инвестиционных связей, укрепления дружественных доверительных отношений между регионами сообщества ШОС. Было акцентировано, что в текущем году под председательством Кыргызстана ШОС празднует 25-летний юбилей, а форум глав регионов проводится уже в пятый раз. Итогами форума стало подписание ряда соглашений между регионами стран ШОС, направленных на расширение межрегионального и межмуниципального сотрудничества. Отмечено, что форум глав регионов выступает в роли широкой диалоговой площадки, рассматривает вопросы развития межрегионального взаимодействия стран ШОС. В Демократической Республике Конго в среду 27 мая объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potentiel» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. Сегодня мы выписали первого выздоровевшего пациента от лихорадки Эбола. Начиная с этой недели, мы будем информировать о других выздоровевших. Об этом сообщил сотрудник института. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. У других заболевших также наблюдается улучшение состояния, добавил специалист. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Тури на востоке Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что ближайшие 5 лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. По прогнозам организации, средняя глобальная температура в этот период может подняться до 1,9 градуса выше доиндустриального уровня. Об этом передает Азертадж. Ученые связывают происхождение как с глобальным изменением климата, так и природным явлением Эль-Ниньо, которое дополнительно усиливает потопление. По данным организации, пик нынешнего Эль-Ниньо ожидается в 2027-28 годах. Европа уже столкнулась с аномальной жарой. В мае температура в Великобритании достигала 35 градусов, Ирландии – 28,6, а во Франции, где 7 человек погибли из-за жары, – 39 градусов. Шведские эксперты предупреждают, что страна также рискует столкнуться с новыми температурными рекордами и все более частыми экстремальными погодными явлениями. По словам профессора Стокгольмского университета Микаэля Чьернстрёма, вероятность волн жары, сильных ливней и штормов продолжит расти по мере потепления климата. Пока человечество делает недостаточно для борьбы с изменением климата, эти процессы будут продолжаться, добавил он. В четверг в северо-западном итальянском городе Турине продолжались отключения электроэнергии. Повторяющиеся перебои, причиной которых называют европейскую жару, выявили перегрузки местной электросети. Как сообщает Азертадж, последние дни отключения электроэнергии затронули несколько районов, а вышедшие из строя светофоры привели к пробкам на дорогах. Мэр Турина Стефано Лоруссо заявил, что энергосистема нуждается в дополнительных инвестициях и техническом обслуживании. В интервью местной радиостанции Лоруссо заявил, что городская электросеть устарела, а повышение температуры и потребление электроэнергии выявляет ее уязвимые места. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Таджикистан учредил международную премию президента в области водных ресурсов. Об этом сообщил президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон в ходе конференции «Вода для устойчивого развития». По словам главы государства, международная премия президента Таджикистана в области водных ресурсов учреждена с целью продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего. Президент отметил, что награда будет присуждаться за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества, проведение научных исследований, продвижение устойчивой водной политики и разработку эффективных решений глобальных проблем. Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан состоялась в государственном комплексе Кохи-Борбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлубахун Саттарьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связях. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Таджикские и российские народы объединяют общие страницы истории, тесные культурные контакты и глубокое уважение к богатому наследию друг друга. Мы высоко ценим активное развитие сотрудничества в сфере искусства, музыки, театра, кинематографии, образования, культурного обмена. Сегодня жители, гости Таджикистана смогут познакомиться с многогранной российской культурой, выдающимся исполнительским искусством, музыкальными традициями и современными творческими достижениями Российской Федерации. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружеских связей между двумя странами. Мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения народного поэта и героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, состоялось по инициативе посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации. Общественная организация «Центр таджикской культуры» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России». Как сообщается, в Российской Федерации в мероприятии приняли участие ученые, исследователи, писатели, научные сотрудники, дипломаты и студенты из России. Было отмечено, что Мирзо Турсунзаде был поэтом-патриотом, поэтому лучшие его произведения посвящены прославлению Родины и ее народа. Как борец за мир, проповедник гуманистических идей, он неоднократно совершал зарубежные поездки и внес значительный вклад в укрепление мира и дружбы между странами Запада и Востока. Делегация администрации Санкт-Петербурга во главе с членом правительства Санкт-Петербурга, председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым посетила Национальный музей Таджикистана. Как сообщили в Национальном музее Таджикистана, делегация находится в Душанбе в связи с 35-летием установления побратимских отношений между Душанбе и Санкт-Петербургом. Мероприятия стартовали 20 мая. В рамках Дней Санкт-Петербурга в Душанбе в ходе экскурсии гости ознакомились с экспозиционными залами музея, где были представлены уникальные исторические артефакты, отражены славные эпохи древней истории культуры таджикского народа. Члены делегации Санкт-Петербурга выразили удовлетворение увиденным и записали свои впечатления в книге почетных гостей музея. В посольстве Республики Узбекистан в Таджикистане при участии большого числа представителей общественности двух братских стран состоялась презентация книги «Таджикистан. Антология узбекской литературы». Таджикские и узбекские народы с древних времен связаны узами добрососедства и братства. После обретения независимости Таджикистаном и Узбекистаном традиции дружбы и всестороннего сотрудничества получили новый импульс благодаря миролюбивой политике глав двух государств, уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Шавката Мирзиёева. Особенно важно, что таджикские и узбекские народы тесно взаимодействуя на протяжении веков создали уникальную и богатую цивилизацию, в которой литература занимает особое место. Ярким подтверждением этого стала вышедшая в Ташкенте антология «Таджикистан. Антология узбекской литературы». Книга издана по инициативе Союза писателей Узбекистана при содействии благотворительного фонда «Ватан Дошлар». В нее вошли произведения 80 узбекоязычных писателей и поэтов Таджикистана, как представителей старшего поколения, так и современных авторов. Особенно радует, что среди них немало женщин. Также была выражена надежда на издание антологии таджикоязычных писателей Узбекистана.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу «ЛИК» – литература, искусство, культура. И сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, с 25 по 28 мая в Душанбе прошла 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», которая состоялась в рамках Душанбинского водного процесса и собрала представителей государств-членов ООН, международных организаций, финансовых институтов, научных центров, частного сектора и гражданского общества для обсуждения ключевых вызовов в сфере водной безопасности и климатической устойчивости. 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» была организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Проведение данного международного форума является продолжением последовательных глобальных инициатив президента Республики Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере водной дипломатии и устойчивого управления водными ресурсами, получивших широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Благодаря инициативам Таджикистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций были приняты резолюции о международном десятилетии действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международном годе водного сотрудничества 2013 год, Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, а также об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Эти инициативы укрепили роль Таджикистана как одного из ведущих государств продвижения глобальной водной повестки, вопросов изменения климата, охраны ледников и обеспечения устойчивого развития.

Конференция стала важной международной платформой для обсуждения реализации целей устойчивого развития, расширения сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов, адаптации к последствиям изменения климата и продвижения совместных действий по сохранению водных экосистем. Конференция рассматривается как один из основных этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и продолжения реализации международных инициатив в области устойчивого управления водными ресурсами. В работе конференции приняли участие высокопоставленные представители

0: президента Таджикистана об организации декады воды для устойчивого развития. Вода – это один из приоритетов ООН, будет отдельная цель по воде. Из тех 17 целей, в 13 из них есть частично, более или менее представлена вода, водные проблемы. Исходя из этого, важно, чтобы ООН, чтобы государства услышали мнение, как я сказал, различных участников. Не только представителей министерств, водных министерств или дипломатов, но также услышать мнение тех, у кого нет воды или у кого недостаточно воды. Или в Африке, например, женщины теряют 2 часа в день для того, чтобы стоять в очереди, чтобы набрать воды и приготовить для своей семьи еду. Вот озабоченность и правильное распределение ресурсов государств на водный вопрос, те элементы, которые различаются. У Таджикистана много воды, мало энергии. У других стран мало воды, но, скажем, они делают акцент на сельское хозяйство, то есть потребление большое. То есть как нам, еще один момент, как нам сотрудничать вместе, чтобы те небольшие, скажем, водные ресурсы, которые у нас есть, чтобы мы смогли их использовать для развития регионов, стран, совместного развития. Первая цель – это, конечно, борьба с бедностью. Вне зависимости от того, есть вода, нет воды, но бедность – это то, что ставится в вершину угла. Кроме этого, конечно, вопрос образования, вопросы здравоохранения, по климатическим проблемам. То есть сейчас в ООН, и не только в ООН, скажем, в других агентствах ООНовских, международных организациях, интенсивные дискуссии по тому, какие наши цели должны быть, как должен развиваться не регион, не страна, а международное сообщество. И все глобальные проблемы, региональные, национальные проблемы выставляются, обсуждаются. Но, как я сказал, то есть это обширно, это видение международного сообщества по развитию, нашему развитию.
1: Вы понимали, что вы были постоянным представителем ООН? Самые острые проблемы, связанные с водой вот на планете в данное время?
0: Недостаток воды. Давай. Недостаток воды. То есть водные ресурсы, они истощают. Да, это недостаток воды по количеству. Конечно, качество воды. Затем санитария. Потому что в мире, вот, ну, объявлены, повторены, скажем, цифры о том, что примерно 1 миллиард человек не пользуются туалетами. То есть это идет, все идет выбросы наружу. То есть те же водные небольшие ресурсы, которые есть, они подвергаются контаминации. Конечно же, вот это санитария, вопросы, а также то время, которое тратится в первую очередь женщинами. Потеря времени для того, чтобы получить, для добычи воды. Да. Элементарного то, что для кого-то это элементарно, и даже в голову не приходит, что можно столько времени из жизни потерять, только чтобы получить ведро воды. Я считаю, что мы должны обеспечить минимальные, но абсолютно необходимые условия для развития. Мы не можем говорить о покорении космоса, мы не можем говорить о каких-то информационных технологиях или там о инфраструктурных проектах по строительству магистралей, когда нет элементарно. Один стакан воды, 1 литр воды – это важнее, чем тот же самый автомобиль или, я не знаю, скоростной поезд, или планшет, или скорость доступа в интернет. И поэтому мы должны обеспечить именно вот эти вот минимальные, но очень необходимые для нашего существования. Я думаю, что человек не должен наслаждаться с прелестями, скажем, 21 века, зная, что там 1 миллиард людей. Они где-то остались в этом, ну не 19-м, но может быть в 15 веке по тем потребностям, которые...
1: По условиям жизни.
0: Да. Мы говорим, вот предыдущая декада – вода для жизни. Сейчас же, как отметил господин президент, вода для устойчивого развития. Не просто развития, а устойчивого развития. То есть мы должны обеспечить вот этот минимум, чтобы все себя чувствовали людьми.

десятилетия действий, вода для устойчивого развития, ускорение достижения цели устойчивого развития, прежде всего цели устойчивого развития 6, а также на вопросах адаптации к изменению климата, сохранения ледников, предупреждения водных кризисов и укрепления международного сотрудничества.

0: программа конференции началась 25 мая с проведения предконференционных мероприятий, региональных и тематических форумов, экспертных диалогов и специальных встреч партнеров по развитию. Первый день участники обсудили вопросы трансграничного водного сотрудничества, климатической устойчивости, внедрения современных технологий управления водными ресурсами, финансирования водной инфраструктуры, развития гидроэнергетики и обеспечения доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение участников конференции.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, Академия наук Таджикистана. Мы участвуем на женском форуме воды, в котором являемся принимающей стороной гостей Организации Объединенных Наций. И этот форум является очень важным событием для Таджикистана, так как Таджикистан является одним из тех государств, которые играют ключевую роль в водных вопросах, в сохранении ледников. Решение водных вопросов в регионе невозможно без прямого участия Таджикистана, так как водные ресурсы находятся на наших горах. Мы находимся на верховье этих источников. Другие государства Центральной Азии, они являются как бы более низкой географической расположенности по отношению к нам. И в этом и заключается суть тех инициатив, которые президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, осуществлял на международном уровне по поводу сохранения водных ресурсов, по поводу решения водных проблем, обеспечения воды, справедливого распределения водных ресурсов на уровне Организации Объединенных Наций. Мы гордимся тем, что наша страна является инициатором этой проблемы на международной арене. И постановка решения этих жизненных проблем является важным как для Таджикистана, так и для всего мира. Как оказалось, то внимание, которое привлекли инициативы нашего президента по водным вопросам и по вопросам ледников, они показали, что постановка и решение водных проблем является одним из ключевых, жизненно важных проблем для всего человечества. На нашем форуме ставятся как инвестиционные проблемы, так и проблемы гендерного равенства в воде, так как это тоже немаловажный аспект. Вот сказали наши докладчики, более 80% женщин вовлечены в обеспечение водой своих семей и даже огороды и так далее. И поэтому эта проблема является как такой вот общегосударственной, международной даже проблемой, потому что она связана не только с тем, чтобы обеспечить гендерное равенство в водопользовании, но и решить многие проблемы, связанные как с этикой, с культурой, так и традиционными какими-то устоями, да и общие политические проблемы здесь тоже как являются немаловажными, потому что без понимания важности этой проблемы, без обучения этому девочек, женщин, решение этих вопросов было бы затруднительным.

0: Отдельные сессии были посвящены роли молодежи, женщин, научного сообщества и гражданского общества в продвижении водной повестки и экологической устойчивости. Особое внимание было уделено проблеме ускоренного таяния ледников, которое в последние годы стало одной из центральных тем международной экологической повестки. Для Таджикистана, где сосредоточены значительные запасы ледников Центральной Азии, данное направление имеет стратегическое значение. Кроме пленарных заседаний, в рамках второго дня состоялись тематические панели и интерактивные диалоги по вопросам климатической адаптации, предупреждения стихийных бедствий, развития гидрометеорологических систем, цифрового мониторинга, водных ресурсов и внедрения инновационных решений.
1: Меня зовут Нина Валерьевна Пиманкина, и я представляю Центральноазиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, который расположен в Алматы, в Казахстане. Мы, конечно, знаем о ледниках Таджикистана. Это величественные, огромные, крупнейшие ледники, очень важные для водоснабжения страны и для водоснабжения нижележащих стран, Туркмении в том числе. И мы знаем, что много усилий сотрудники гидромета прилагают для изучения ледников, снежного покрова. Это очень опасные, трудные экспедиции, высокогорье. Но в том числе и развивается туризм. Мы узнали, что есть интересный курорт. И, кстати, если можно, я хотела бы сказать, что мы даже приехали узнать опыт Таджикистана в организации туристических мест. Потому что сейчас в Казахстане готовится новый проект освоения в горах. И мы хотели бы узнать, как в Таджикистане решают эти проблемы.
2: Спасибо.
1: Потому что загрязнение ледников, таяние ледников – это очень важная проблема мирового значения.
3: Какую роль имеет сохранение ледников для обогащения водных ресурсов планеты?
1: Сохранение ледников – это один из важнейших вопросов климатической политики целой страны. И сохранять ледники надо различными способами. И мы думаем, что ваша страна также подключилась к всемирному процессу ограничения выбросов парниковых газов. В туристических местах, которые в ледниковой зоне находятся, используют электромобили, озеленение. Это очень важный момент.
3: И немного об инициативах нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмана, в деле сохранения ледников. Как вы уже, наверное, знаете, 2025 год был годом сохранения ледников. Как вы к этому относитесь и вообще как
1: Инициатива президента Рахмона показывает, что Таджикистан полностью поддерживает глобальную политику и глобальные инициативы. Это очень важно, потому что дальнейшая политика страны, освоение ресурсов – это часть всемирного процесса, глобального процесса. И мы видим, что парадигмы сохранения гидрологического цикла – это вот современные важные проблемы, которые президент Рахмон поддерживает, и все учреждения страны работают для этой задачи. Это очень крупная мировая задача.

0: одновременно с началом конференционных мероприятий в государственном комплексе Кохи-Сомон открылась международная выставка «Водная устойчивость для климатических решений». На выставке государства, международные организации, научные центры и компании представили инновационные проекты, технологии, практические решения в области управления водными ресурсами, гидроэнергетики, климатической адаптации, экологии, сельского хозяйства, санитарии и цифровизации водного сектора. Согласно официальной концепции выставки, ее целью стало создание международной платформы для обмена опытом, демонстрации инноваций, укрепления партнерства и продвижения устойчивых подходов к использованию водных ресурсов.
1: Чоғлу Хатуев, я являюсь координатором программ JICA. Здесь мы в основном презентуем наши проекты, нынешние и прошедшие, которые были у нас. А сейчас мы реализуем два проекта в Таджикистане. Один – это грантовый проект в районе Абдурамуни-Джоми, который направлен на улучшение системы водоснабжения в данном районе. Количество бенефициаров данного проекта приблизительно 50 тысяч человек. И данный проект реализуется в рамках грантовой программы JICA. Общая сумма гранта 14 миллионов долларов. И другой проект у нас технический проект, который реализуется тоже в Хатунской области. И данный проект направлен на улучшение систем районных водоканалов Вахш, Пянь, Джоми и Хамадуни. В рамках этого проекта мы в основном устанавливаем водомеры.
0: Во второй день работы 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» был ознаменован присутствием президента Республики Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и является продолжением глобальных его инициатив. В рамках второго дня работы конференции программы конференции были предусмотрены пленарные заседания высокого уровня, тематическая сессия и международная выставка. Основное внимание участников было уделено вопросам обеспечения преемственностью между конференцией ООН по водным ресурсам 2023 года и предстоящей конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, продвижению международного сотрудничества, стимулированию инвестиций в водный сектор, укреплению устойчивого управления водными ресурсами и ускорению достижений связанных с водой целей устойчивого развития. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию мнение участников конференции.
2: Меня зовут Марат Тартеров. Я из Брюсселя, представляю Брюссельский энергетический клуб. Работаем в области энергетики и международного сотрудничества в области энергетики. Очень рад быть здесь в Душанбе. Всегда очень приятно быть гостем в вашей стране.
0: Большой процент энергетики жиждется именно на воде. И как вы думаете, какую роль играет такого вида конференции в продвижении именно вашей области?
2: Я думаю, значительную роль, потому что конференция, она поднимает важность воды и процессов сотрудничества на международном уровне в водяных процессах, ставит их на международную карту, ставит Таджикистан как достаточно главный международный игрок и предоставитель площадки для международного сотрудничества в области водяных процессов. Но, как мы великолепно знаем, вода играет очень важную роль в развитии электроэнергетики, электричества в Таджикистане. Большинство вашего производства здесь электроэнергетики основывается на гидро, на воде. Да? Так конференция поднимает, я бы сказал, очень важную роль, привлекать внимание к роли гидро. С другой точки зрения, конференция еще должна как-то нас двигать от слов до действия. Потому что это на самом деле ключевые процессы, действия различных стейкхолдеров, государств, компаний, инвесторов, чтобы определенные средства вкладывались в развитии электроэнергетики. Как мы знаем, у Таджикистана есть очень громадный потенциал, но он не полностью реализован еще. И поставка электроэнергетики в летнем сезоне достаточно обеспечивает потребление в стране. Но в зимних сезонах, во время зимы, ситуация немножко меняется, и, конечно, у нас иногда еще недостаток поставки, да, в этом числе. Окончание развития крупных проектов, как, например, «Рагун», это один из самых важных, я бы сказал бы, не только моментов в области развития энергетической экономики в стране, но и развития страны в целом, и также на уровне развития всей Центральной Азии. Потому что Таджикистан имеет громадный потенциал, чтобы экспортировать электроэнергетику. У нас уже есть проект «Касса-1000», который развивает сотрудничество между соседними странами, в этом числе Киргизская республика, Афганистан, Пакистан.
0: Реализовались ли ваши мечты насчет нашей конференции, что вы приобрели, какой опыт и что вы с собой привезли на эту конференцию?
2: Мое ожидание, что здесь будет как-то достаточно хороший акцент на роль гидроэнергетики в развитии национальных процессов в Таджикистане. Так же самое борьба против снижения климата, снижения выбросов CO2, электроэнергетика и водяные процессы играют очень большую роль здесь.
0: О водных инициативах нашего президента. Вот пару слов, пожалуйста.
2: Ну, с президентом я лично знаком от некоторых международных площадок. Его роль значительная. Он человек очень, я бы сказал, визионар в своем виде. Он очень развивает сотрудничество на международном уровне, очень важно, а также на централизационном уровне. Центральная Азия изменилась значительно на протяжении последних 25-30 лет после распада Советского Союза. Я сам посещаю регион с 1997 года. Так вижу, как страны, включая Таджикистан, развиваются. Мы все помним 90-е годы, знаем, где мы находимся сейчас. Положение сейчас неплохое. Но сейчас время для консолидации. Роль вашего президента сейчас, я бы сказал, самая значительная вообще в этом.
0: Мне понравилось эпохе. Ваше слово, что мы одни из передовых игроков в энергетической сфере в мире. Вот это очень важно для нас.
2: Это видно.
0: Это очень хорошая
2: сессия.
0: Оценка для нас.
2: Да, на пленарной сессии это было хорошо видно, потому что Таджикистан, например, предоставляет площадку для стран глобального юга, для стран Африки. Это показывает, насколько Таджикистан продвинулся вперед, как игрок на международной арене и привлекать внимание, да, к этим международным процессам. Сейчас мы видим новый Таджикистан, новую энергодипломатию, водную дипломатию. И я бы сказал, это благо вашего президента, что он ведет работу, также правительство Таджикистана ведет работу на международном уровне. Мы это видим очень хорошо в Брюсселе, в сердце Евросоюза. И, конечно, я желаю Таджикистану, президенту, все самое лучшее, успехи и удачи на этой конференции.
0: Спасибо за ваше участие.
2: С удовольствием, да, конечно.

Тематические обсуждения охватили направление «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», а также вопросы международного сотрудничества, многосторонних процессов и мобилизации финансовых ресурсов для реализации водных проектов. Конференция стала важной международной площадкой для выработки совместных решений по преодолению современных вызовов, связанных с изменением климата, дефицитом водных ресурсов, обеспечением санитарии и устойчивого развития.

0: А вот что говорят по этому поводу участники 4-й водной конференции.
1: Зав. Лаборатории поверхностных водных ресурсов Института водных проблем Кыргызстана. Такого рода конференции позволяют объединять общие усилия. Мы живем в одном регионе, и, естественно, вот влияние изменения климата, оно очень серьезно сказывается. И не только для стран верховьев, но и для стран низовьев. Поэтому, конечно же, нужно встречаться, нужно обмениваться опытом, нужно совместно делать работу, которую, в принципе, нам нужно сделать, потому что наши потомки будут проживать в очень серьезных, таких дискомфортных условиях. Поэтому, конечно же, вот такие встречи, они важны. Потому что личное общение в научной среде, оно дает больше, чем какие-то официальные вот такие дипломатические вещи проходят как бы наверху. Вот. Знакомятся ученые, решают единые проблемы, и тогда двигается все вперед.
0: Так. Вы первый раз у нас в Таджикистане?
1: Нет, я уже третий раз. Вот в прошлом году я была на форуме. Вот и очень интересно. Мы очень много обсудили интересных вопросов. Встретились. Вообще такое, это всемирный. Многие страны здесь представлены. Это очень важно. Потому что учимся мы, учатся у нас. Поэтому, конечно же, нужно общаться.
0: Как вы находите нашу страну?
1: Великолепно. Я просто влюблена в Таджикистан. Вот раньше я не была. Но вот третий год подряд я уже приезжаю на такого рода конференции. Очень нравится. Всегда очень теплый прием, очень приятный. Таджикистан и Кыргызстан, они сходные в силу того, что мы находимся в верховьях. Поэтому очень своевременные вот эти инициативы вашего президента, инициативы, они двигают вперед в целом Центральную Азию.
0: На полях конференции состоялись двухсторонние встречи, презентация международных проектов, подписание партнерских соглашений и специальные мероприятия международных организаций и финансовых институтов. Ну а 28-го был заключительный день форума, и он посвятился ознакомительным поездкам и специальным экскурсионным программам для международных участников. Гостям были представлены опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники смогли ознакомиться с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурно-историческим наследием Таджикистана. Программа ознакомительных мероприятий была направлена на демонстрацию роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона, продвижение международной водной дипломатии и устойчивого развития. Отметим, что за последние годы Душанбинский водный процесс превратился в одну из ведущих международных платформ по обсуждению глобальной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам воды, устойчивого развития и сохранения ледников. Проведение очередной конференции высокого уровня Душанбе подтверждает возрастающую роль страны в продвижении международного сотрудничества по вопросам воды и климата, а также укрепляет позиции таджикской столицы как важного центра глобального экологического и водного диалога. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Лик. Литература. Искусство. Культуры». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!